0: индустриального парка на основании решения, утвержденного правительством. Новый индустриальный парк создаст условия для различных видов экономической деятельности, включая производство и переработку. Министр экономического развития и цифровизации Юджинус Мокеску заявил, что проект включен в повестку реформ и направлен на стимулирование регионального экономического развития. По проекту развития парка оценивается примерно в 26 миллионов 700 тысяч леев и может создать до 200 рабочих мест. Напомню, год назад правительство присвоило статус индустриального парка муниципальному предприятию «Многофункциональная индустриальная платформа «Глудень». Как и будущий парк в Окнице, он занимает около 10 гектаров. В Молдове сейчас действует 13 индустриальных парков, где работают 144 предприятия и заняты около 4,5 тысяч человек. Общий объем инвестиций составляет 4 миллиарда 600 миллионов леев. Правительство одобрило изменения единого программного документа на 2025-2027 годы, включив в него новые проекты регионального и местного развития, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, расширение публичных услуг и повышение качества жизни в населенных пунктах. Документ дополнен 115 новыми проектами. Из них 99 входят в национальную программу «Государственные ясли, работающие родители, дети в яслях». Третья редакция 2026 год, а также один региональный проект развития. В рамках 99 проектов будет создано, отремонтировано или оснащено 155 групп в яслях. Это обеспечит доступ к современным услугам примерно для 3000 детей в 142 населенных пунктах страны. Еще 16 местных проектов получат финансирование из Национального фонда регионального и местного развития для реализации инвестиций при поддержке внешних партнеров в сферах энергоэффективности, образования, медицины и водоснабжения. Отдельно включен региональный проект по водоснабжению, который обеспечит подключение Кишинеу и ряда населенных пунктов районов Стращень и Калыраш к надежному источнику питьевой воды. Общая стоимость 115 проектов превышает 587 миллионов леев. Правительство утвердило более четкие правила надзора за рынком автотранспортных средств. Цель документа – повышение безопасности дорожного движения. Также он направлен на защиту потребителей и снижение рисков, связанных с транспортными средствами и деталями, не соответствующими техническим нормам. Закон приводит национальное законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Документ устанавливает единую систему допуска на рынок, сертификации, проверки автомобилей, мотоциклов, прицепов, квадроциклов и их компонентов. Также вводятся процедуры типового и индивидуального утверждения транспортных средств и контроль за автозапчастями, чтобы на рынок попадала только сертифицированная продукция. Отдельно предусмотрено признание разрешений, выданных в Европейском Союзе, без повторных технических испытаний. В правительстве заявляют, что это создаст более современную и цифровизированную систему регистрации транспорта и усилит контроль за качеством продукции на рынке. Законопроект будет направлен в парламент. Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall, технологии, которая автоматически вызывает номер экстренной службы 112 при дорожно-транспортных происшествиях. Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба. Система eCall уже используется в странах Европейского Союза. Она может срабатывать автоматически или вручную и устанавливает голосовую связь с оператором 112, передавая минимальные данные для оказания помощи. И о погоде. В Молдове действует желтый уровень метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать 2 июля. В ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Парламент собрался на заседание. В повестке дня защита детей и борьба с мошенничеством. Строительные работы на ЛЭП Волконеж-Кишинев завершены, но линия будет введена полностью в эксплуатацию только к концу августа. Кошмарная ночь в Киеве. В результате массированной атаки Российской Федерации на Киев 13 человек погибли, 86 ранены. Подробности в выпуске. В эти минуты в парламенте началось пленарное заседание. Главные темы повестки дня – финансовый контроль. Во втором чтении рассмотрят расширение автоматического обмена данными о финансовых счетах с другими странами. Безопасность на дорогах. В первом чтении обсудят запуск системы автоматического набора экстренного номера 112 при ДТП. Защита детей. Депутаты рассмотрят инициативу по усилению защиты несовершеннолетних от насилия и эксплуатации. Противодействие мошенничеству. На повестке дня стоят законы против телефонных и электронных мошенников, а также меры по предотвращению торговли людьми. Международное сотрудничество. Планируется ратификация второго протокола Конвенции Совета Европы о киберпреступности для упрощения сбора электронных улик. Также депутаты обсудят защиту информаторов, о коррупции и пересмотрят законы о госучреждениях. Строительные работы на ЛЭП Волконеж-Кишинев завершены, но линия будет полностью введена в эксплуатацию только к концу августа. На электростанции Волконеж уже завершены испытания, и в конце этой недели начнется новый важный технический этап. Ввод в эксплуатацию новой ячейки 400 кВ в качестве подготовительной меры к комплексному тестированию всей инфраструктуры. Эти операции координируются совместно с операторами систем электропередачи в соседних странах для обеспечения их проведения в условиях максимальной безопасности. Воздушная линия электропередачи 400 кВ Волконеж-Кишинев представляет собой крупнейшую инвестицию в инфраструктуру электропередачи Республики Молдова за последние десятилетия. После ввода в эксплуатацию она сможет транспортировать более половины потребления электроэнергии в стране и позволит импортировать энергию из Румынии и европейского рынка без транзита через энергетический узел МГРС на Приднестровском регионе. Родильный дом в Штефанвода закрыт, и беременных женщин направляют рожать в районную больницу Каушень, расположенную в 23 километрах от него. Министр здравоохранения Эмиль Чебан объяснил, что эта мера необходима в связи с низким числом пациентов. Жители города Штефанвода раскритиковали решение органов здравоохранения и предупредили о возможности проведения протестов. Однако министр утверждает, что в отсутствие пациентов работа акушерско-гинекологического отделения становится неэффективной. Эмиль Чебан уточнил, что аналогичные проблемы наблюдаются еще в 5 районных больницах, где также будут проведены реорганизации. Например, родильный дом в Рыжкань будет упразднен, поскольку в прошлом году там было зарегистрировано всего 63 родов. Подростки, достигшие 14 лет, смогут запросить включение электронной подписи в свое удостоверение личности. Подпись будет выдаваться только с согласия законного представителя. По словам властей, это изменение позволит молодым людям использовать цифровую идентичность с момента получения первого удостоверения личности. В то же время министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин заявила, что электронная подпись не предоставляет несовершеннолетним дополнительных прав. Даже если 14-летний человек сможет иметь электронную подпись, он не будет обладать теми же юридическими правами, что и взрослый. 9 из 10 человек в возрасте от 18 до 25 лет запрашивают электронную подпись. С 1 сентября стипендии для студентов бакалавриата увеличатся на 40%. Наибольшее увеличение запланировано для студентов, обучающихся медицине. Размер стипендии будет варьироваться от 3560 до 4560 леев в месяц в зависимости от успеваемости. Студентам, обучающимся по программам бакалавриата в области образования и по специальностям в области науки, техники, инженерии, искусства и математики, стипендии будут увеличены на 50% по сравнению с общим уровнем. Они будут варьироваться от 2855 до 2250 леев. В случае этих специальностей количество получателей стипендии не будет ограничено. Все студенты, обучающиеся по бюджетной программе, будут получать стипендию В течение всего периода обучения размер выплат будет напрямую зависеть от успеваемости студентов. Стипендия первой категории будет выплачиваться тем, у кого средний балл не ниже 8,5. Стипендия второй категории – молодым людям со средним баллом не ниже 8. А стипендия третьей категории – тем, у кого средний балл не ниже 7. В столичном секторе Буюкань будет создана новая парковка. Она расположится на улице Кодри-Лор, прямо у въезда с улицы Балкань. Проект ориентировочный, бюджет которого составляет 6,5 миллионов леев, направлен на оптимизацию дорожного движения в городе. По словам претора Буюкань Василий Мурой, парковка будет рассчитана на 240 мест и будет завершена к концу этого года. На территории будут две подъездные и выездные дороги, современная платформа ожидания для пассажиров, санитарные блоки и

0: погибших. Общее количество пострадавших возросло до 86 человек, среди них двое детей. 70 из пострадавших госпитализированы. Ракеты и дроны попали по меньшей мере в 20 жилых домов прямыми попаданиями. Всего в результате обстрела в городе повреждено еще около сотни зданий. Спасатели продолжают работу на 15 локациях, разбирая завалы. Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что под руинами до сих пор могут оставаться люди. С другой стороны, ВСУ поразили один из самых больших российских НПЗ и важный мост. Завод производит продукцию для нужд армии Российской Федерации. Силы обороны Украины в ночь на 2 июля поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», Нижний город, «Нефтеоргсинтез» в Кстово, железнодорожный мост и другие объекты. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм Генерального штаба ВСУ. В результате атаки на НПЗ зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АБТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется. НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Во Франции после аномально сильной жары больницы срочно перестраивают свою работу, готовясь к новой волне жары, которая ожидается в середине следующей недели. Об этом сообщает Euronews. Во время предыдущей волны жары медицинские учреждения Франции работали на пределе своих возможностей, столкнувшись с резким ростом числа госпитализации и нехваткой оборудования, рассчитанного на экстремальные температуры. Семидневный национальный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Об этом политик сообщила в социальной сети X. Родригес добавила, что Венесуэла скорбит по жертвам катаклизма. Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2295 человек. Погибли и более 11 тысяч получили травмы, сообщили власти, пишет Deutsche. Евросоюз может объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, озвучит предложение о введении общеевропейского запрета на использование социальных сетей детьми 16 сентября в Страсбурге во время своего ежегодного выступления о состоянии дел в Союзе. Об этом стало известно и Евроактив от чиновников из дипломатов в ЕС, сообщает «Европейская правда». Один из чиновников комиссии предупредил, что правовая база еще не определена. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 29, плюс 34 градуса. В столице плюс 33 градуса. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 18, плюс 23. В столице ночью плюс 21. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Фермеры вновь грозят протестами, если правительство не откажется от намерения повысить НДС в сельском хозяйстве. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по подозрению в коррупции. Дистопливо и бензин в Молдове продолжают дорожать. Завтра в Киеве день траура. Число погибших от самой массированной атаки российских войск на столицу Украины уже достигло 17 человек, около 100 получили ранения. Подробности в выпуске. Фермеры вновь грозят протестами, если правительство не откажется от намерения повысить НДС в сельском хозяйстве. Как заявили в Ассоциации «Сила фермеров», во время встречи со спикером парламента представители организации и некоторые депутаты от правящей партии привели многочисленные аргументы в пользу сохранения ставки НДС в размере 8% на сельхозпродукцию. В организации напомнили, что этой встрече предшествовали консультации в Минсельхозе, где все отраслевые аграрные ассоциации единогласно выступили против повышения ставки НДС до 20%. До настоящего времени фермеры так и не услышали официальной позиции властей по этому крайне важному вопросу. В ассоциации подчеркнули, что официальную позицию нельзя подменять отдельными заявлениями в СМИ и о необходимости дополнительного обсуждения проекта бюджетно-налоговой политики. В связи с этим фермеры из многих районов страны требуют, чтобы правительство до конца недели ясно обозначило свою позицию по ставке НДС для сельскохозяйственного сектора. В противном случае, а также если власти продолжат настаивать на введении стандартной ставки НДС для сельхозпродукции, фермеры оставляют за собой право возобновить массовые акции протеста в различных формах, несмотря на то, что уборочная кампания уже началась. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Татьяна Несторийко, а также представитель одной из компаний, были задержаны сотрудниками НСБК и прокурорами антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупции. По данным НСБК, представитель компании подозревается в передаче денежных средств госсекретарю, чтобы та оказала влияние на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов АНСА с целью возобновления импорта кормов для птицы и животных из Украины. Как сообщают следователи, ранее АНСА приостановила процедуру импорта этих кормов после того, как в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения. В настоящее время сотрудники НСБК и прокуроры антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в служебном кабинете госсекретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также по другим адресам для изъятия доказательств и укрепления доказательной базы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, выявляют всех причастных лиц и документируют предполагаемую преступную деятельность. Сегодня депутаты обсудят проект создания парламентской следственной комиссии для проверки деятельности государственных предприятий. Этот вопрос был включен в повестку дня. Инициатива, выдвинутая в контексте скандала с Молдаца, была представлена на пленарном заседании заместителем председателя парламента от ПАС Дойной Герман и получила одобрение 56 депутатов. Зампредседателя парламента депутат ПСРМ Влад Батрынча отметил, что его фракция ранее уже выдвигала аналогичный проект, поддержанный другими оппозиционными депутатами. Он также предложил, чтобы эту комиссию возглавила оппозиция, а именно депутат от фракции «Альтернатива» Ион Кику, поскольку он будет иметь более объективный подход. Дойна Герман отметила, что предложение Влада Батрынча содержится в проекте, который будет обсуждаться сегодня. Напомним, что накануне президент Майя Санду призвала к масштабным проверкам, изменениям на уровне руководства и строгому контролю над госпредприятиями в связи со скандалом Молдаца. По ее словам, кандидаты на руководящие должности должны будут получить одобрение Службы информации и безопасности и НЦБК. После того, как Дмитру Вангели был принят на работу в Молдаце по фальшивому резюме, глава государства объявила, что в будущем участники конкурсов должны будут предоставлять рекомендательные письма, подписанные предыдущими работодателями. Дизтопливо и бензин в Молдове продолжают дорожать. Наре установила новые максимальные цены на нефтепродукты, которые будут действовать завтра, 3 июля. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 27 лей 82 бана за литр. Дизельное топливо вырастет на 7 банов и будет продаваться по 24 лей 79 банов за литр. Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали мужчину, который неадекватно вел себя в отношении детей. Информация об этом появилась в социальных сетях, после чего правоохранители отреагировали и выехали на место происшествия. По данным Генерального инспектората полиции, личность задержанного была установлена. Мужчину доставили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки, учитывая поведение мужчины, на место вызвали бригаду скорой помощи. По решению врачей он был госпитализирован в специальное медицинское учреждение. Полиция напоминает, что если вы стали свидетелем подозрительного поведения или ситуации, угрожающей безопасности детей и взрослых, немедленно сообщайте по номеру 112. Ведомстве подчеркивают, что каждая такая информация проверяется с максимальной серьезностью и оперативностью. Сегодня вечером электронные услуги государственной налоговой службы будут временно недоступны с 17:00 до 19:00. Данная мера обусловлена проведением плановых работ по техническому обслуживанию и модернизации цифровой инфраструктуры ведомства. По словам представителей учреждения, технический процесс напрямую затронет работу двух крупных платформ – автоматизированной информационной системы «Личный кабинет налогоплательщика» и автоматизированной информационной системы «Е-Черери. Электронная подача заявлений». В пятницу 3 июля объявили днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки российских войск на столицу. В городе опустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко. В этот день приспустят государственные флаги. Также городские власти рекомендовали приспустить флаги на здания государственной и частной собственности. Кроме того, в столице запрещено проводить какие-либо развлекательные мероприятия. Напомню, в ночь на четверг Киев подвергся массированной российской атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших и более чем 90 пострадавших. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. По словам властей, повреждения зафиксировано во всех районах города. Прямые попадания пришлись на 20 жилых домов. Наибольшее разрушение получил жилой дом в Дарницком районе. Там продолжаются поисково-спасательные операции. Под завалами ищут людей. Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем в 30 локациях во всех районах столицы. Каллас предложит новые санкции против Российской Федерации после ночного удара по Киеву. Глава европейской дипломатии заявила, что предложит дополнительные санкции со стороны Евросоюза против России после ночного обстрела Киева. Как сообщает «Европейская правда», она опубликовала это заявление на платформе X. Каллас подчеркнула, что одними лишь словами осуждения остановить российские удары по Киеву невозможно. Это могут обеспечить лишь постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву. Сегодня она предложит применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ответ на эти удары. Чем больше Москва наносит удары по гражданскому населению, тем больше должно быть санкций, заявила Каллас. Мы продолжим повышать цену войны, пока Россия не поймет, что не может победить, добавила Кая Каллас. Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины. В Германии ужесточают условия получения соцвыплат, в частности для украинских беженцев. С 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо

0: În fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в ДТП. 4 человека задержаны по делу о незаконном сборе денег для финансирования преступных организаций, возглавляемых так называемыми «ворами в законе». По меньшей мере 17 человек погибли и более 80 получили ранения в результате массированной атаки на Киев. Детали в выпуске. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Документ вводит в законодательство основные положения о системе eCall, которая станет частью автоматизированной информационной системы 112 и будет совместима со стандартами Европейского Союза. Система eCall устанавливается в автомобилях и используется во всех странах ЕС. Она автоматически и бесплатно вызывает службу 112 при тяжелой аварии, либо может быть активирована вручную нажатием специальной кнопки. Европейский Союз обязал автопроизводителей оснащать новые автомобили системой eCall с 2018 года. После окончательного принятия закона новые положения вступят в силу 13 мая 2027 года. В странах Европейского Союза с 1 июля этого года вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений из стран, не входящих в ЕС, включая Молдову. По данным Почты Молдовы, изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро, отправляемых в ЕС через почтовую сеть. Для таких отправлений вводится временный упрощенный таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную единицу, указанную в декларации. Кроме того, почтовые операторы ЕС могут взимать дополнительную плату за обработку, а также начислять НДС по национальному законодательству. Нововведения не распространяются на подарки до 45 евро между физлицами, а также на посылки дороже 150 евро, которые оформляются по стандартным таможенным процедурам. В Молдове на фоне сильной жары резко вырос спрос на кондиционеры. Установку оборудования сейчас приходится ждать до 3 недель, сообщили представители компаний. По их словам, покупатели массово обращаются за климатической техникой, однако дефицита самих кондиционеров на рынке нет. Спрос заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются модели стоимостью от 3000 до 6000 леев. В некоторых магазинах действуют скидки. Синоптики напоминают, что в стране сохраняется жаркая погода. Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал уволить директора заповедника Пыдуря Домняска Сергея Букетарь после проверки, выявившей серьезные нарушения. По данным Минэкологии, лишь около 40% площадей, предназначенных для лесовосстановления, находятся в удовлетворительном состоянии. Инспекторы также не обнаружили более 81 тысячи саженцев, числившихся по документам, а еще около 42 тысяч высохших саженцев нашли брошенными возле села Кетриш. Кроме того, задолженность заповедника превышает 4 миллиона леев, а сотрудники, как сообщается, не получают зарплату уже 5 месяцев. Директор заповедника заявил, что намерен оспорить результаты проверки. Директор предприятия «Металлферос» Петру Бонда, ремесный советник Лилия Койко исключены из партии ПАС. По словам спикера парламента Игоря Гроссу, они действовали в интересах экономического агента и могут быть причастны к схемам, связанным со сменой назначения земель в районе Дубесарь. Гроссу отметил, что исключение Бондаря не связано с его работой в «Металлферос». В партии заявили, что речь идет о 4 исключенных членах. Сам Бондарь сообщил, что вскоре покинет должность, а Лилия Койко оспаривал решение местных властей по проведению референдума о добыче полезных ископаемых. 4 человека задержаны по делу о незаконном сборе денег для финансирования преступных организаций, возглавляемых так называемыми «ворами в законе». В ходе совместной операции прокуроров прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и сотрудников полиции проведено около 50 обысков. Изъято более 300 тысяч леев, иностранная валюта, мобильные телефоны, наркотики и другие запрещенные предметы. Среди задержанных – сборщики денег, курьеры, а также человек, находившийся в международном розыске по линии Интерпола и осужденный в одной из стран Евросоюза на 15 лет лишения свободы. Депутат партии «Наша партия» Рената Усатый, который также является членом Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, заявил в телепередаче, что Сарин Гузган, участвовавший в парламентских слушаниях по теме телефонного мошенничества, якобы находится под следствием за рубежом и считается одним из организаторов колл-центров, специализирующихся на мошеннических схемах. Он также предположил, что депутат от партии «Действия и солидарность» Раду Марьян хорошо знаком с Гузганом. Перед заседанием парламента Усатый уточнил свои слова, заявив, что не обвиняет Раду Марьяна в коррупции, но попросил его публично разъяснить характер отношений с Гузганом. В ответ Раду Марьян заявил для телерадио «Молдова», что считает подобные заявления теориями заговора. Он подчеркнул, что слушания по вопросам онлайн и телефонного мошенничества проводились комиссией по экономике, бюджету и финансам и были открытыми для участия. Он признал, что встречался с Сарином Гузган на мероприятиях, однако отметил, что не обязан проверять каждого человека, с которым взаимодействует и не является следователем. В районе Резина погиб 17-летний подросток в результате поражения электрическим током. Инцидент произошел минувшей ночью около 22:30 в селе Игнатей. По предварительным данным, подросток находился дома и пытался заменить лампочку, когда получил удар током. Приемные родители попытались оказать ему первую помощь до приезда скорой, однако медики констатировали смерть. Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств трагедии. По меньшей мере 17 человек погибли и более 80 получили ранения в результате массированной атаки на Киев, сообщил примар столицы Виталий Кличко. По данным Генштаба ВСУ, по Украине было выпущено 570 средств воздушного поражения, 74 ракеты и почти 500 беспилотников. Основной удар пришелся на Киев. В городе повреждены жилые дома, зафиксированы обрушения и пожары в разных районах, включая Дарницкий, Деснянский и Шевченовский. Пострадала инфраструктура скорой помощи. Есть раненые среди медиков. В Киевской области также есть разрушения и пострадавшие. Спасатели продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атак. Переговорщики США и Ирана добились прогресса в ходе переговоров, проходивших в Дохе, сообщает МИД Катара, цитируемый AFP. Новый раунд переговоров состоится после похорон бывшего иранского верховного лидера Али Хаменеи. По данным властей Дохи, прогресс касается вопросов, включенных в меморандум о взаимопонимании из Исламабада на основе выводов саммита на озере Люцерн. США и Иран вчера провели технические переговоры в столице Катара, пытаясь достичь соглашения о безопасности судоходства в Ормузском проливе и обеспечить устойчивое прекращение огня. Служба миграции и таможенного контроля США задержала более 10 тысяч человек за последние 5 дней. Это значительный рост, фактически вдвое превышающий темпы задержаний с начала года, сообщает The New York Times. Эта мера является частью стратегии администрации президента Дональда Трампа по усилению применения иммиграционного законодательства. Руководство АЭС недавно направило региональным директорам указание активизировать усилия по выявлению и задержанию мигрантов, подлежащих депортации. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил сегодня, что парламентские партии достигли соглашения об отмене конституционного положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны, сообщает Рейтер. Науседа уточнил, что в ближайшее время не планируется размещение ядерного оружия в Литве, однако поправка направлена на то, чтобы в будущем не возникло конституционных ограничений в случае изменения ситуации в сфере безопасности. Он также отметил, что Литва сейчас фактически является единственным государством-членом НАТО, которая сохраняет собственный конституционный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Глава дипломатии Европейского Союза Кая Калас заявила, что предложит дополнительные санкции против Москвы, сообщает Рейтер. Заявление последовало после ночной атаки на Киев, где удары ракет и беспилотников разрушили несколько этажей жилых зданий. По данным властей, погибли по меньшей мере 9 человек. На данный момент Европейский Союз уже принял 20 пакетов санкций против России, которые охватывают финансовый, энергетический, торговый, транспортный и технологический секторы, а также сферу обороны и ограничивают поставки товаров и услуг в Россию и для российских граждан. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами на севере, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Во время гроз порывистый. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов. Днем от 27 до 32. Вы слушали новости на радио «Молдова». С вами была Анна Чухненко.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova.
6: Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
7: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai discutate programe de infrastructură urbană din Chișinău, și anume despre Curtea Europeană. Un program care promite să transforme curțile de bloc în spații moderne, sigure și prietenoase pentru comunitate, dar care în același timp ridică întrebări tot mai frecvente din partea locatarilor. De ce unele curți sunt finalizate rapid, iar altele abia încep? Iar în unele zone, lucrările încă nu au apărut deloc. În ultimele luni, în Chișinău au fost date în exploatare curți modernizate în sectoare precum Buiucan, Ciocana, cu investiții de la 2 până la peste 5 milioane de lei per proiect finanțat.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит службе 112 принимать автоматические экстренные вызовы от автомобилей, попавших в серьезные дорожно-транспортные происшествия. Документ вводит в законодательство основные положения о системе eCall, которая станет частью автоматизированной информационной системы 112 и будет совместима со стандартами Европейского Союза. Система eCall устанавливается в автомобилях и используется во всех странах ЕС. Она автоматически и бесплатно вызывает службу 112 при тяжелой аварии, либо может быть активирована вручную нажатием специальной кнопки. Европейский Союз обязал автопроизводителей оснащать новые автомобили системой eCall с 2018 года. После окончательного принятия закона новые положения вступят в силу 13 мая 2027 года. В странах Европейского Союза с 1 июля этого года вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений из стран, не входящих в ЕС, включая Молдову. По данным Почты Молдовы, изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро, отправляемых в ЕС через почтовую сеть. Для таких отправлений вводится временный упрощенный таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную единицу, указанную в декларации. Кроме того, почтовые операторы ЕС могут взимать дополнительную плату за обработку, а также начислять НДС по национальному законодательству. Нововведения не распространяются на подарки до 45 евро между физлицами, а также на посылки дороже 150 евро, которые оформляются по стандартным таможенным процедурам. В Молдове на фоне сильной жары резко вырос спрос на кондиционеры. Установку оборудования сейчас приходится ждать до 3 недель, сообщили представители компаний. По их словам, покупатели массово обращаются за климатической техникой, однако дефицита самих кондиционеров на рынке нет. Спрос заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются модели стоимостью от 3000 до 6000 леев. В некоторых магазинах действуют скидки. Синоптики напоминают, что в стране сохраняется жаркая погода. Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал уволить директора заповедника Пыдуря Домняска Сергея Букетарь после проверки, выявившей серьезные нарушения. По данным Минэкологии, лишь около 40% площадей, предназначенных для лесовосстановления, находятся в удовлетворительном состоянии. Инспекторы также не обнаружили более 81 тысячи саженцев, числившихся по документам, а еще около 42 тысяч высохших саженцев нашли брошенными возле села Кетриш. Кроме того, задолженность заповедника превышает 4 миллиона леев, а сотрудники, как сообщается, не получают зарплату уже 5 месяцев. Директор заповедника заявил, что намерен оспорить результаты проверки. Директор предприятия «Металлферос» Петру Бонда, ремесный советник Лилия Койко исключены из партии ПАС. По словам спикера парламента Игоря Гроссу, они действовали в интересах экономического агента и могут быть причастны к схемам, связанным со сменой назначения земель в районе Дубесарь. Гроссу отметил, что исключение Бондаря не связано с его работой в «Металлферос». В партии заявили, что речь идет о 4 исключенных членах. Сам Бондарь сообщил, что вскоре покинет должность, а Лилия Койко оспаривала решение местных властей по проведению референдума о добыче полезных ископаемых. 4 человека задержаны по делу о незаконном сборе денег для финансирования преступных организаций, возглавляемых так называемыми «ворами в законе». В ходе совместной операции прокуроров прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и сотрудников полиции проведено около 50 обысков. Изъято более 300 тысяч леев, иностранная валюта, мобильные телефоны, наркотики и другие запрещенные предметы. Среди задержанных – сборщики денег, курьеры, а также человек, находившийся в международном